Nun hören Sie das Lied aus dem Tonfilm Das singende Mädchen. Слышите песен за шведского фильма «Певайте девчонки» Райкера Красгартнер со свинцекстен.